0: Слушайте Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: here!
1: Пять часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
2: Good night. Best.

good music.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

And happiness is what you need so bad.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Автоклуб на Моторадио.
3: Друзья, здравствуйте. В эфире «Оффроуд для всех» на Моторадио Онлайн. У микрофона Роман Герасимов. Сегодня я хочу пригласить вас в Приозерский район Ленинградской области, туда, где майская нежная зелень встречается с черной жижей болот, а весеннее солнце освещает не туристические тропы, а капоты боевых внедорожников. Речь пойдет о «Ленинград-профи» – гонке, которая с 1 по 3 мая прошла сразу в трех статусах – этап чемпионата Северо-Западного федерального округа по трофи-рейдам, этап чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответственно, тоже по трофи-рейдам. И это, друзья, вам не любительская покатушка. Это полноценные официальные соревнования по трофи-рейдам, которых в календаре Ленинградской области, увы, остается не так уж много. Поехали. Организаторы гонки серьезные. Комитет трофи-рейдов РАФ, региональная спортивная федерация автомобильного спорта, местное отделение ДСАФ. И если неофициально, то автомобильный клуб ориентирования и туризма «Автокод» в очередной раз задал высочайшую планку проведения качественных соревнований в этой довольно непростой дисциплине. Это люди, которые продолжают верить в трофи и проводить его так, как это положено делать, несмотря ни на какие моды, веяния, времени. Сразу оговорюсь, то, что вы услышите, это не претензия на объективную хронику, это не пересказ официального протокола, это мои личные впечатления человека, который любит бездорожье, но смотрит на это все через объектив камеры и в рамках своего амплуа журналиста. Для меня это уже третья поездка на Ленинград-трофи, и, наверное, впервые нам так повезло с погодой. Плюс-минус комфортная температура, ни изнуряющей жары, ни холода, ни бесконечного дождя, ни туч кровожадных насекомых, которые в этих местах обычно собираются в отдельный очень злой класс участников. В общем, весна только вступала в свои права. Это свежая трава, это прозрачный воздух, легкая дымка над болотами и при этом никакой климатической экстремы, которая, в общем, отвлекает нас от главного, от борьбы машин и людей с настоящим бездорожьем. Вообще, Приозерский район давно облюбован джиперами, трассы там проверены годами, многие болота и просеки уже стали почти домашними для спортсменов, но в этот раз организаторам удалось удивить даже самую искушенную публику. После многочисленных прокаток, разведок, десяток часов, потраченных на планирование, родился маршрут, в котором новые неизведанные локации аккуратно сплетались уже известными, но от этого не менее коварными болотами. Опытные спортсмены, публика, в общем, избалованная. И мало просто грязи по фары. Нужна сложная, многослойная трасса, где меняются типы препятствий, ритм движения, где постоянно нужно держать мозг и руки в тонусе. И вот это как раз получилось. Ни расслабиться, ни проскочить на автопилоте не удавалось никому. Отдельными, хоть и неофициальными соавторами трассы, вновь стали местные бобры. Они как будто специально работали в одну смену с организаторами, перекрывали ручьи, подтапливали участки, насыпали плотины и валили деревья так, что некоторые локации превращались в натуральный трехмерный пазл из грязи, воды и древесины. Ленинград-трофи прошел в формате линейного ориентирования, то есть это когда экипажи последовательно проходят спецучастки и точки на них, ну а позицию, соответственно, их можно отслеживать по ходу дня. Такой формат прекрасен для пресс. Ты примерно понимаешь, где находится пелетон, кто первый, кто второй и так далее, и можешь планировать точки съемки, при этом не превращаешься в безнадежно опаздывающий пресс-кар, который хаотично мечется по лесным дорогам. В первый день старт категории ТР1 «Абсолютный» проходил довольно далеко от нашей базовой точки, и мы с коллегой Алексеем отправились на трассу ТР2. начинался путь ребят с участка, который я бы, наверное, смело назвал бобровым учебником по мини-апокалипсису. Такая, знаете, заболоченная местность, изрезанная рвами, может быть, и не широкими, но очень глубокими, да еще и, соответственно, скользкими берегами. К этому надо добавить деревья, поваленные в абсолютном беспорядке, как будто кто-то, знаете, высыпал из мешка гигантские спички. Протиснуться между ними, не застряв и не загрузив машину по зеркалам в жидкую грязь, было, конечно, задачей не из легких. Двигаться первым по такой обстановке особенно тяжело. Любая ошибка лидера становится автоматически готовой подсказкой для тех, кто идет следом. То есть видно, где не стоит лезть, какие места лучше вообще обойти по дальней траектории. Поэтому уже к моменту нашей второй встречи с участниками на другой локации с глубоким лесным ручьем расстановка сил успела поменяться уже несколько раз. Лидеры и аутсайдеры постоянно менялись местами, и это делало картину особенно динамичной и драматичной. Второй день стал своеобразным экзаменом для всех категорий. Старт проходил на просторном, в открытом болоте, которое после зимы оказалось настолько непростым, что для многих именно здесь гонка, в общем, и заканчивалась, толком не начавшись. Ряд экипажа не то что не добрался до финиша спецучастка, и даже, в общем, от старта успели отъехать на какие-то символические метры. И на этом фоне работа опытных экипажей выглядела особенно показательно. Кстати, многие именитые экипажи воспринимали Ленинград Трофи и воспринимают сейчас как серьезную тренировку перед первым этапом чемпионата России по трофи-рейдам, который в начале июня пройдет в Ленинградской области. Уровень подготовки автомобилей и умение ездить по топким грунтам здесь измерялись

0: как в серьезный вид автоспорта и ради этого жертвуют своим временем, силами и иногда очень ощутимыми материальными ресурсами. И пока есть такие люди, в Ленинградской области будут проходить трофи-рейды высокого уровня. Хочу персонально поблагодарить Дмитрия и Анну, людей, которые стали не только главными затрелищиками этого внедорожного праздника, но и гостеприимно превратили свой дом в настоящий штаб гонки. Там решались оргвопросы, строились планы съемок, обсуждались итоги дня, в общем, до поздней ночи, до почти до утра, в атмосфере легкого хаоса, кофе и бесконечных карт местности. Спасибо судьям за честную, спокойную, очень внимательную работу, за то, что умели и строго следить за регламентом и по-человечески поговорить с участниками и прессой, когда была минута передышки. Эти ребята делают великое дело. Без них любые, даже самые красивые трассы остаются просто набором координат. И, конечно, спасибо участникам. Ради вас собирается этот сложный оркестр из статусов, регламентов, лицензированных судей, организаторов, фотографов, операторов. Вы – главные герои Ленинград Трофи. Приезжайте еще. Это гонка для вас, и это гонка про вас. В этом году у организаторов сложилось, я считаю, все. Сильный состав участников, великолепная нежная весенняя погода, дружелюбная и теплая атмосфера лагеря, четкое и объективное судейство. И я уверен, что каждый, от главного судьи до тихой какой-то группы поддержки участника где-нибудь у костра, уехал домой с ощущением, что эти 3 дня были прожиты не зря. И очень хочется верить, что ровно через год мы снова встретимся там же, в Приозерском районе, на великом и по-настоящему прекрасном Ленинград Трофи, чтобы снова проверить, где заканчивается дорога и начинается трофи. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 мая 1859 года князь Петр Долгоруков нелегально покинул Россию. Это была крайне противоречивая и весьма интересная фигура. Историк, публицист, автор сочинений по генеалогии российского дворянства. Острый публицист, который, по словам Герцена, дразнил без отдыха и пощады точно быка русское правительство и заставлял дрожать комарилью Зимнего дворца. Долгоруков и в эмиграции продолжал свою разоблачительную деятельность. Каждый его петербургский очерк или письмо из Петербурга взрывались как бомба. О его статьях шли споры, и власти считали его опасным либералом. Но вот что забавно. Центральная идея всех его статей – забота о спасении российского дворянства, укреплении его роли и влияния в государстве. Он был певцом свободы, но только для одного, и так уж привилегированного класса. Ирония судьбы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Rock Radio. Radio Station. St. Petersburg.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Твой стиль.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Давайте по порядку тогда. Чтобы сдать мотоцикл в аренду, нужна ли какая-то лицензия?
2: Нет. У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
1: А вы пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
2: Что именно?
1: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого?
2: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокате. Открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, ага. Когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
1: А если вы изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
2: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ нельзя.
1: А вы каким-то конкретным или много каким?
2: Всем. Ну, то есть, сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми. Но тенденция рынка такая, что не оформляют.
1: А они такие, да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом, а, мотоцикл, извините.
2: Это... Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь, можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ, вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, да. Как-то так. Вот это основной риск, ага. Да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Мазы и копейка.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 348 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки по городу и области 5 ДТП, 2 человека пострадали. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 17 мая 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Дорожная обстановка.
7: Моторадио представляет.
8: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
9: Мастерская Басмача.
10: Коломяжский проспект, дом 10.
11: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
12: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
11: Наступила весна, и появление большого количества мотоциклов – это обычная вещь для любой мотомастерской, для твоей в том числе. У тебя видно, что идет прямо такая страда, много работы. И на этом фоне особенно приятно было получить, как я за тебя это говорю, получить большую посылку с запчастями. Частями всевозможными. И если ты расскажешь о том, что приехало, может быть, это кому-то прямо будет бальзам на душу, он сразу же приедет и все это у тебя купит. И так прошу.
12: Ну, насчет того, что все сразу у меня купит, это я очень сильно сомневаюсь. А в силу того, что приехало 700 килограмм прокладок. Вот. А как бы поговорить об этом вполне себе можно. Я думаю, что это будет довольно интересно. То есть это третья часть моего проекта. Оно будет еще и четвертое. По производству прокладок и сальников для мотоциклов Harley Davidson, причем из лучших материалов, которые, соответственно, позволяют использовать прокладки несколько раз, то есть снимать, ставить. Ну, мы говорим про прокладки, там, допустим, каких-то крышек двигателя, там, крышек коробки передач, там, сцепления и прочего. Вот. И, значит, прокладки у нас пришли, я сделал прокладки головок цилиндров на все типовые твинкамы. Ну, об этом чуть попозже поговорим.
11: Вот я так посмотрел многозначительно на меня. То есть прямо так, как я отреагирую? А как я должен отреагировать, если бы я был мотоциклистом? Какая-то радость? Это какая-то дорогая деталь?
12: Ну, должны засветиться глаза, как противотуманные фары, оснащенные светодиодной оптикой, неразрешенной для этих фар. Вот. Но суть как бы не в этом. Суть в том, что тот, кто занимается Харлеями, он знает, что Харлеи довольно сильно греются. У них есть такие типа губочек из полиуретана, наверное, полиуретановой волосатой губочки, которые являются фильтрами, которые улавливают масло в картерных газах. То есть, ну, это фильтра вентиляции картера, которые, значит, через себя пропускают картерные газы. И вот это вот меховые волосенки эти, как бы, они ловят масло капельное, и оно там сбегает в сторону, а газы летят сами по себе. Вот. И, как бы, проблема вот этих фильтров в том, что они, будучи сделанными из пластика, при нагреве мотора в летнее время, там, допустим, сверх меры, они разрушаются, их потом пальцем берешь, и они осыпаются просто в труху. И как бы они есть в варианте фетра, но фетр плохо продувается, то есть как бы мне не очень нравится. Вот. А я сделал как бы эти фильтры из нержавеющей сетки. Нержавеющая нить, там, как бы, или полотно, с которой скомкано определенным образом. Значит, у него задача, значит, чтобы ниточки, проволоки попадались на пути этого потока картерных газов с маслов как можно больше. Значит, ему абсолютно не страшна высокая температура что газов, что самой головки цилиндра.
11: А вот говорят, что проволока может гореть. Ты сам рассказывал, что то, что вот на наполнении глушителей, например, иногда, оно же тоже выгорает, тоже проволочное?
12: Да, безусловно, но когда выгорает проволока в глушителе, пластик бы сгорел еще раньше. И, ну, собственно, вопрос в том, что когда там потроха двигателя греются до каких-то неприличных температур, ну, понятно, я там с градусником не сидел и как бы точно не измерял, но сильно больше 100. То есть, чтобы пластик пересох и рассыпался, там, мне кажется, что где-нибудь 200 с лишним должно быть. Ну, как бы, вот. И получается, что вот эта вот сетка из нержавейки, она как бы будет работать при любом раскладе, то есть она не будет деградировать, она будет ловить масло, плюс ее там побольше немножко получается, ее облететь сбоку будет никак. И вот я очень счастлив, что у меня, значит, такая история получилась.
11: Это типа такой губки для мытья посуды, вот бывают такие, такой тампон такой, из такой, ну как бы вата проволочная, так?
12: Да, примерно, да. Только проволока там, по-моему, в 0,5 миллиметра толщиной, не совсем тонкая. Вот. Потому что в губке она совсем тонкая, чтобы ты жмякать ее мог, и она форму посуды принимала, да? А здесь все-таки она должна быть более прочной.
11: Слушай, а это вообще ноу-хау твое?
12: Ну, как бы... Наверное, да. То есть мне подумалось, что это разумно. Вот. Я, соответственно, и заказал так. Вот. Потом, значит, следующий момент, что, допустим, если мы рассматриваем мотоциклы, оснащенные двигателями твинкам, то есть двигатели с водяными головками, но с мокрыми головками, так называемыми. То есть это головки, которые охлаждаются антифризом. Вот. Это 14-й плюс год, до там 16-го, 17-го. Вот. И, соответственно, они требуют специальных прокладок головки цилиндров, у которых есть буртик, который, соответственно, затыкает выходящий в плоскость разъема водяной канал. Ну, то есть там технологически сделано так, что водяной канал выходит в плоскость разъема головки. Ну, куда она садится. Uh-huh. И, соответственно, у прокладки должно быть местечко, которое это место затыкает, чтобы антифриз не вытекал. И как бы у оригинальной прокладки там тонкая жесть подложена, пятачок жестяной, который плотненько упирается, значит, в головку. Вот. И как бы я сделал тоже, как бы я сделал прокладки головок цилиндров с учетом того, что они будут использоваться в водяных моторах. А если мы имеем воздушный мотор без этой водяной истории, то туда эти прокладки тоже подходят, потому что там этих каналов нет, так и пес с ними. То есть как бы там само все обжимается. То есть получается, что я сделал универсальные прокладки под там 88-96 мотор, там 103-й там, или 95-й и 110-й двигатель, которые бывают 103-й и 110-й, они бывают как сухие, так и водяные. Да. Вот. И как бы получается, что эти прокладки, они будут работать на всех типах мотора. То есть об этом я подумал, соответственно, сделал их в таком форм-факторе. Угу. При том, что розничная цена на них, как бы с учетом того, что я там планировал именно производство всей этой истории, она там получается в районе 1000. Планировал именно производство всей этой история, она там получается в районе 1000 рублей, что, в общем-то, вполне себе очень недорого, и по нынешним временам

0: Пакетик, в котором всевозможные прокладки, допустим, на мотор есть. Да?
1: Для путешествия? Чтобы путешественник мог в горах поменять?
0: Ну, нет, это ты напрасно глумишься, мой дорогой друг Александр.
2: А что, бывает?
0: Да бывает всякое, все что угодно бывает. В жизни жизнь очень изменчива, неожиданна и многогранна, как, наверное, ты со мной согласишься. Вот. Но суть в том, что как бы удобно, когда у тебя есть, скажем, набор прокладок, в котором есть все, что тебе может понадобиться для того, чтобы там разобрать и собрать мотор. И как бы есть эти наборы прокладок оригинальные, там они стоят неприличных денег. Есть прокладки буржуйские, там хорошие прокладки компании Cometic, там не очень хорошие прокладки фирмы James Gaskets, как бы. Вот. И как бы и у меня, значит, я планировал, я хотел создать свой, значит, собрать свои наборы прокладок вот такие вот для типовых твинкамов и, соответственно, с одной стороны, иметь привлекательную цену, чтобы людям было интересно, да, там, покупать эти прокладки, а с другой стороны, оно имеется в виду привлекательную цену для достойного качества, да, то есть товар достойного качества по хорошей цене. Это всегда вызывает глубокий и оправданный оптимизм у людей.
2: Хорошее сочетание, да.
0: Да, сочетание замечательное. Вот. И при всем при этом нормально зарабатывать, чтобы иметь возможность какие-то новые проекты затевать, воплощать их и, соответственно, развивать. Ну, как бы редкие прокладки для мотоциклов с твинкамами на электронном газу – это прокладка между дросселем и между корпусом воздушного фильтра. Вот. Как бы они довольно редкие. Там особенно они популярны, когда стоят нулевые фильтра хорошие, и, как правило, они разрушаются со временем, и требуется что-то найти, а их фиг найдешь. Вот. Поэтому я их сделал. Это очень хороший шаг вперед с точки зрения того, что, ну, как обычно, там мы заказали по 1000 прокладок каждого вида. Мы сделали прокладки выхлопных портов, которые, бывает, делают псык-псык-псык. Это где выхлопная труба и без мотора растет. Вот. Если они прохудились, соответственно, они издают звуки. Прокладки эти сделаны из проволочно-графитного компаунда такого, то есть в виде колечек, которые, когда трубу притягиваешь гаечками, она, значит, деформируется. Да. И обхватывает трубу. И я сделал эту прокладку на миллиметр глубже. То есть, чтобы иметь возможность более плотного охвата и уплотнения, и чтобы ее надольше хватило. А по статистике продаж, мы их продали несколько сот штук, то есть они очень хорошо востребованы, стоят там относительно небольших денег. И как бы минус прокладок, которые я покупал до этого в Америке, то, что они потоньше, чем оригинальные. То есть вот, как бы, ей бы быть потолще, а она вот, к сожалению, потоньше. А у меня, получается, я специально купил оригинальные образцы и сделал еще на миллиметр глубже. То есть я не канал уменьшил, а я высоту, получается, увеличил. Вот. Соответственно, это должно работать замечательно.
1: Вот ты делаешь изменения, вносишь изменения в какие-то вещи стандартные, привычные, а вдруг инженеры Харли Дэвидсона сканируют это дело, весь мир, и видят, что вот в России такой есть мастер, который вот так вот сделал, вот так вот, и, может быть, они даже как-то и опыт будут перенимать, учитывать это и у себя?
0: Ух, как бы это, как это круто звучит, Александр. Я прямо зардеюсь, как бы, в стеснении в глубоком.
1: Не, ну, послушай, ты практикующий механик, и, наверное, то, что ты делаешь, ты же не просто так, а, наверное, есть причины.
0: Нет, безусловно, есть причины, безусловно, есть какие-то хитрости, какие-то более удачные, допустим, решения существуют, и мы стараемся, ну, если мы там затеиваем производство, как бы, ну, это дофига денег, дофига суеты, ну, как бы, это несет кучу положительных моментов, которыми там еще очень долго можно будет пользоваться. Вот. И какие-то вещи действительно стоит сделать чуть-чуть измененные, исходя из практики использования.
1: Можно говорить, что у тебя замкнулся круг, и у тебя есть сейчас все прокладки для Харли Дэвидсона?
0: Ну, не все равно, скажем, но большинство есть прокладок. Да, там они еще не все выложены, но поскольку мы сегодня только разбирали их, не все еще выложено на сайт, но как бы оно постепенно выложится. Это тоже довольно, как бы, трудоемкая работа, отфоткать, как бы там собрать эти наборы прокладок и прочую историю. Но принципиально, допустим, мы очень круто выезжаем и на оптовой торговле. То есть у нас интернет-магазины там российские берут оптом эти прокладки и продают потом их в розницу.

0: Получается, что парни зарабатывают, но я не буду говорить цифры, но как бы в процентном соотношении очень-очень хорошая маржинальность происходит как бы у людей, при том, что они берут прямо со склада в России, и не надо ничего ждать, и как бы вот ты получил, и как бы продавай себе на здоровье. Понятно, что у всех как бы своя клиентская база и любимые клиенты, и любимые покупатели одно, другое, третье. Безусловно, всех их подтянуть под свой интернет-магазин невозможно. Да я и не собираюсь. Как бы я больше заинтересован в том, чтобы сотрудничать с какими-то коммерческими организациями, которые работают в этой области, и, соответственно, как бы наполнять рынок запчастями, с которыми жизнь у владельцев станет проще и легче.
1: Слушай, а ведь, наверное, есть прокладки, которые, ну, вот как-то быстрее выходят из строя, просто их требуется больше в единицу времени. А есть прокладки, которые один раз поставил, и он весь срок службы мотоцикла, ну, какое-нибудь ненагруженное место. Это ты как-то учитываешь, когда заказываешь количество?
0: Слушай, я так, ну, понимаешь, какая история? Если ты хочешь, значит, изготавливать прокладку, многие думают, да, фигня, типа, режешь лазером, и все будет хорошо. Не получается так, потому что горит уплотняющий материал сам, не металлический, рваный край получается и прочее. То есть все прокладки делаются на вырубных прессах. То есть как бы вырубная форма нужна.
1: То есть на холодную, да?
0: Да. Вырубная форма изготавливается методом электроэрозии. То есть как бы это долгий процесс, и как бы каждая форма стоит дофига денег. Вот. И, соответственно, как бы стоимость формы мне приходится платить, и мне ее приходится размазывать по копеечке в каждую прокладку. Ну, что, в общем, тоже разумно. Вот. И как бы это определяет то, что меньше 1000 прокладок я обычно не делаю. То есть как бы это не имеет никакого коммерческого смысла. То есть это не приносит деньги, это приносит суету и потерю. А как бы концепция как бы придумывалась совершенно другая.
1: А какая-то химия идет же к этому всему? Вот, насколько я помню, кладут прокладку, сверху кладут разные там компаунды, какие-то эти герметики и так далее. Это вообще... Или сейчас уже это все в прошлом, эта технология?
0: Нет, как бы герметик не требуется. То есть в основном, значит, прокладки... Ну, мы не берем прокладку ГБЦ, головки блока цилиндров, где газовый стык, где высокая температура и прочее. Вот. Ну, вот мы их тоже сделали. Вот. Там отдельная история. А все, что остальное, там, условно, что живет там до 150 градусов нагрева, вот, оно в большинстве случаев используется материал, называемый АФМ или фоамет. То есть, как бы фоам это пена. Мед, металл, да, то есть металлическая тонкая основа, стальная жесть, на которой, значит, нанесен вспененный компаунд на обоих сторонах. И он, соответственно, при сборке продавливается, поскольку он пористый, то есть он уплотняет, да, и он позволяет какие-то косячки, значит, обработанных плоскостей как бы скомпенсировать.
1: Слава, у тебя вот все в коробках, пришло много действительно всякого, все они такие красивые и так далее, но, наверное, если она совсем простая какая-то прокладка, просто кружок, это там 1 цент, а если она там такой сложный кружок, то 3 или 10.
0: Слушай, ну, у нас вообще одни из самых лучших цен на данный момент на уплотнение прокладки, ну, и прочее всякое в России по, как бы, харлеевским запчастям. Но вот эта вот поставка этих прокладок я сравнивал с розничными ценами, ну, то есть, которые будут у новой партии и у старой. Так вот, новая партия там процентов на 30, на 40 дешевле, чем старая. То есть, как бы, получается, что если в большом объеме, я еще чуть-чуть, процентов на 20-30 уроню розничную цену, то есть они станут более там доступными, да, людям. И, соответственно, как бы я их буду продавать, потому что я их наделал, а в Америке я их больше покупать не буду, потому что Америка продает прокладки, сделанные в Тайване. То есть, как бы, вроде как там, я с ними, когда разговаривал в 2017 году на выставке в Цинциннате, как бы мы семейная компания, а там, типа, у нас раз производство локализовано в США, там туда-сюда, но по документам, как бы по всем, страна производства прокладок – Тайвань. То есть, соответственно, как бы Тайвань, Китай, какая нафиг разница? Ну, по большому счету, те же, собственно, истории, как бы ничего другого.
1: Вот. Слушай, а если кто-нибудь сейчас слушает и скептически так думает, ну, там, слава про прокладки, нафиг они нужны, я аккуратно езжу, ремонт практически никакой там не произвожу, то вроде они как и не нужны. А в реальности как? Надо там, может быть, есть какой-то срок, когда нужно менять ту или иную прокладку? То есть такой бесконечный процесс. Или если ничего не ломается, то и не надо ничего менять.
0: Ну, как бы, допустим, мы читаем как бы нашу как бы основную книжку Хорлевода, да, Repair Manual, то есть мануал по ремонту. И там написано четко, совершенно черным по белому. When you open side cover, discard gasket. То есть выбросите прокладку. То есть при каждом снятии ставится новая прокладка. Почему? Многие скажут, да, типа она еще хорошая, там туда-сюда, пятое-десятое. Хорошо.
1: Это ты про какую сейчас говоришь?
0: Про любую. Про любую прокладку. То есть, как бы в сервисе открыли мотор, прокладки выбросили, поставили новые. Почему? Потому что если прокладка после ремонта начнет сопливить или потеть, куда приедет хозяин мотоцикла? В сервис и скажет, какого лешего вы мне тут наремонтировали, у меня было чисто, сухо, а стало сыро. Поэтому, чтобы исключить вот эти все риски, соответственно, прокладки старые, даже если они выглядят прилично, их выбрасывают, ставят просто новые.
1: Повторю вопрос. Если ничего не делается с мотоциклом, вот он хорошо ездит, не открываются моторы, ничего там такого, только в принципе, что их менять-то? Или они там прогорают как-то, коррозируют, портятся?
0: Слушай, пока они работают, и все чисто и красиво, зачем туда лезть? Не мешай технике работать.
1: Ну да.
0: То есть, как бы, есть необходимость агрегатное какое-то, ну, как бы, вмешательство в агрегаты, там, безусловно, это хорошо. Вот мы сейчас сделали еще наборы прокладок для коробки передач. То есть, у нас теперь на все пятиступки и шестиступки полностью свои наборы прокладок на коробку. То есть, там, стоят они недорого, в комплекте все сальники, все прокладки, ты раз и замахнул все. Как бы, по-моему, замечательно.
1: Давай тогда в качестве итога прокладки старые лучше не ставить, а теперь тем более, учитывая, что ты, в общем, ну, с демпингом сильным вышел на рынок, и, ну, не стоит такой экономии не замена прокладки и оставлять старые. Правильно я высказался?
0: Да. То есть оставлять какие-то риски при использовании старых прокладок после ремонта, ну, смысла никакого нету, потому что сейчас прокладки, ну, они безумно доступны стали, то есть цена, скажем, очень гуманная на все типовые прокладки, то есть там то, что стоило 1000 рублей, сейчас стоит 700 или 600, ну, то есть как бы, ну, смешные абсолютно. Я как бы... И это практически вся номенклатура того, что требуется для сервиса. Вот. Соответственно, я открыт для сотрудничества, допустим, с теми, кто торгует харлеевскими прокладками. Там есть люди, которые там затеивают свои проекты по производству прокладок в России у нас, как бы, из паранита там или из чего-то еще. Вот. Не получится, как бы, конкурировать с прокладками более высокого качества примерно за те же деньги. Поэтому я, как бы, настроен позитивно на сотрудничество, то есть я готов пойти навстречу, предложить условия, которые там будут интересны, скажем так, компаниям, которые занимаются прокладками, вот, при условии покупки прокладок у меня.
1: Пожелаем тогда всем нашим мотоциклистам и мотоциклисткам качественных прокладок на весь мотосезон.
0: Да, чтобы, как бы, то, что у вас было, не требовало внимания.
1: Спасибо большое, Слава, до новых встреч.
0: Всего хорошего, услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 мая 1859 года князь Петр Долгоруков нелегально покинул Россию. Это была крайне противоречивая и весьма интересная фигура. Историк, публицист, автор сочинений по генеалогии российского дворянства. Острый публицист, который, по словам Герцена, дразнил без отдыха и пощады точно быка русское правительство и заставлял дрожать комарилью Зимнего дворца. Долгоруков и в эмиграции продолжал свою разоблачительную деятельность. Каждый его петербургский очерк или письмо из Петербурга взрывались как бомба. О его статьях шли споры, и власти считали его опасным либералом. Но вот что забавно. Центральная идея всех его статей – забота о спасении российского дворянства, укреплении его роли и влияния в государстве. Он был певцом свободы, но только для одного, и так уж привилегированного класса. Ирония судьбы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это...
13: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то
12: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
13: А дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, друзья. В эфире Джум, президент военно-морского мотоклуба Форда Винт МС. Еженедельный выпуск «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня я хотел бы порассуждать на тему парадов. Мне приходилось участвовать в сухопутной части парада в Петербурге на Дворцовой площади, в День Победы и в День города, в морской части парада ко дню военно-морского флота на Североморском рейде Северного флота, когда наша лодка делала показной прыжок кита. Ну и, конечно, не счесть различных прогулок в парадных расчетах на те или иные праздники, включая День города Обнинск, где учебный центр подводников. А одна из моих лодок имела как раз название Обнинск, и горожане были очень рады тому, что в этот день у них в городе подшефный экипаж подводной лодки. Одним словом, кричали женщины «Ура!» и воздух лифчики бросали. Короче, посмотрим на парад изнутри и со стороны. Когда мы смотрим на начищенную до зеркального блеска технику, идеальные коробки военнослужащих, шагающих секунда в секунду, и парадный строй кораблей на рейде, у нас перехватывает дыхание. Это красиво, это мощно, это монументально. Но задумывались ли когда-нибудь, что, что такое парад на самом деле? Просто дорогое шоу для налогоплательщиков и туристов? Инструмент пропаганды? Или что-то гораздо более глубокое, зашитое в генетический код любой сильной армии флота? Сегодня мы разберем анатомию парадов, поймем, откуда они пошли, эти традиции, вспомним самые знаковые сухопутные и морские смотры в истории и ответим на главный, самый неудобный вопрос. Как связана частота проведения парадов и реальная боевая готовность войск? Погнали! Парады придумали не только для развлечения публики. Их корни уходят в глубокую древность, к римским триумфам. Когда полководец возвращался с победой, он проводил по улицам Рима свои легионы, закованных в цепи пленных, и вез трофеи. Смысл древнего триумфа был прост – зафиксировать победу, поднять авторитет вождя и показать гражданам – смотрите, на что пошли ваши налоги, мы сильнее всех. Но со временем, ближе к 18-19 векам, парады трансформировались. Они превратились в инструмент стратегического сдерживания. Парад – это демонстрация порядка и силы оружия. В эпоху, когда армии состояли из рекрутов, способность тысячи людей одновременно выполнять сложные маневры по одному сигналу барабана говорили врагу. И эти люди подчинены единой воле. Они дисциплинированы, обучены и монолитны. Если вы нападете на нас, этот стальной пяток переедет вас с такой же идеальной точностью. Парад стал бесконтактным способом ведения войны. Ты просто показываешь свою силу на площади, и потенциальный противник трижды думает, прежде чем объявлять тебе войну. В истории было множество смотров, но некоторые из них стали поворотными точками для целых эпох. Давайте вспомним, например, сухопутные, да, парады. Это вот знаменитый просто на весь мир парад 7 ноября 1941 года в Москве. Это самый драматичный и важный парад в истории человечества. Враг стоял в нескольких десятках километров от столицы. Город был на осадном положении. И в этих условиях руководство страны принимает решение провести традиционный парад в честь годовщины революции. Бойцы уходили с Красной площади прямо на передовую под звуки маршей. Этот парад не демонстрировал новую технику, он демонстрировал железный дух. Он нанес немцам мощнейший психологический удар. Если они маршируют под носом у наших танковых дивизий, значит, они уверены в своей победе. И применимо к нашему дню. Никто не просил никакого перемирия, мужественно шли парадные расчеты по Красной площади, а верховный главнокомандующий созерцал это действо с мавзолея, невзирая на риск авианалета и бомбардировки. Второе, это само собой, конечно, кульминация, парад Победы 24 июня 1945 года. Кульминация величайшей трагедии триумфа 20 века. Маршал Жуков на белом коне, поверженные немецкие знамена и штандарты, брошенные к подножью мавзолея под барабанный бой. Это была классическая фиксация триумфа, как в Древнем Риме. но в масштабах современной индустриальной войны. Морские смотры или красные ревизии. Флот всегда стоял особняком. Морской парад – это вообще высшая форма государственной репрезентации, потому что корабль спрятать невозможно, его мощь видна сразу. И вот к таким относятся, например, спитхедские смотры Королевского флота Великобритании. Самый грандиозный из них прошел в 1897 году в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории. На рейде Спитхеда выстроилась линия из более чем 160 английских военных кораблей, растянувшаяся на 30 морских миль. Без единого выстрела Британия показала всему миру: мы контролируем мировой океан, и спорить с нами бесполезно. Это был апогей дипломатии канонира. Возвращаемся к нам. Первые петровские смотры на Неве. Петр I использовал морские парады после побед над шведами, например, после Гангута в 1714 году, чтобы вколотить в сознание европейских послов простую мысль: у России теперь есть зубы на море, смиритесь с этим. А теперь перейдем к самой острой теме. Парадомания против боевой готовности. Существует ли прямая зависимость между качеством парада и реальной боевой готовностью армии и флота? Исторический опыт говорит нам жестокое «нет». Часто зависимость здесь обратно пропорциональная. В военной науке есть опасный недуг, который называется плацпарадная концепция или гатчинщина в честь увлечений Павла I и Николая I муштрой. Когда армия слишком долго не воюет, ее руководство начинает оценивать боеготовность не по результатам стрельбы маневров в поле, а по тому, насколько ровно выровнены носки сапог в строю и покрашены ли колеса у пушек. Почему избыток парадов вредит армии? Ну, первое — это подмена понятий, конечно. Красивая картинка, вот эти отчеты, все, да, это очень сильно ослепляет. Генералы начинают рапортовать об успехах, основываясь на том,

0: Отрабатывать окопы, отрабатывать тактику и стрелять боевыми, занимаются строевой подготовкой, подшивают красиво себе форму. Техника жжет моторесурс на репетициях, механики-водители учатся держать дистанцию на асфальте, а не маневрировать на поле боя. Все мы были неоднократно свидетелями, когда на главный военно-морской парад в Петербурге строили корабли на рейде Кронштадта и в Неве. Самолеты прилетали аж с Тихоокеанского флота, а томоходы шли в Питер с Северного флота. Мало того, подготовка к очередному параду начиналась сразу по окончании текущего. Но больше у флота дел-то нет. Ну и третье, конечно, это вот исторический урок. Посмотрите на русскую армию перед Крымской войной 1853-56 годов. Она была визуально безупречна. Смотры Николая I восхищали Европу. Идеальные мундиры, фантастическая слаженность полков. Но когда началась война, выяснилось, что гладкоствольные ружья проигрывают нарезным штуцерам, союзников, снабжение провалено, а тактика осталась в прошлом веке. Черноморский флот был уничтожен полностью, идеальный плац проиграл суровому полю боя. Идеальный баланс – это когда парад является короткой, честной точкой в конце тяжелых, изнурительных реальных учений, когда на площадь выходят не паркетные подразделения, а бойцы, только что вернувшиеся с полигонов, чья выучка видна не по блеску блях, а по суровой, спокойной уверенности в глазах, когда техника все свои тактико-технические характеристики подтверждает в поле и в море, когда это не показная отдраенная железка, а фактически действующее оружие. Иначе все сведется к огромной дорогостоящей потемкинской деревне и маскараду. Как правило, только реальная проверка боем выставит качеству боевой готовности самую непредвзятую оценку. Только в отличие от сессии или контрольной, эту оценку уже не исправить тем, кто ее получил. Старая поговорка «грудь в крестах» или «голова в кустах». «Двойка в бою» — ну это голова в кустах. Друзья, парад — это красивый фасад великого здания под названием «Вооруженные силы». Это дань памяти предкам. Это гордость для мальчишек, которые, глядя на танки или корветы, решают связать жизнь с защитой Родины. Это важный ритуал. Но мы, как люди технические, как мотоциклисты, отлично знаем. Можно обвешать байк хромом, флагами, покрасить его в эксклюзивный цвет и красиво катиться по проспекту со скоростью 20 км в час, притягивая взгляды. Но реальное качество твоего аппарата и твой навык райдера проверяется только тогда, когда ты останешься один на один с разбитым серпантином в темноте и под проливным дождем. Не дай бог, конечно. Пусть дороги будут чистыми. Так вот, и пусть наши парады будут редкими, но яркими. Пусть за ними всегда стоит железная, рабочая, пахнущая порохом и соляркой боевая готовность. На полигонах настоящее качество инженерной и военной мысли, воплощенной в металле. С вами был Джум на Моторадио. Держите свой строй в жизни, следите за техникой и никогда не путайте красивый фасад с реальной силой.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Golden Hits.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 348 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки по городу и области 5 ДТП, 2 человека пострадали. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 мая 1859 года князь Петр Долгоруков нелегально покинул Россию. Это была крайне противоречивая и весьма интересная фигура. Историк, публицист, автор сочинений по генеалогии российского дворянства. Острый публицист, который, по словам Герцена, дразнил без отдыха и пощады точно быка русское правительство и заставлял дрожать комарилью Зимнего дворца. Долгоруков и в эмиграции продолжал свою разоблачительную деятельность. Каждый его петербургский очерк или письмо из Петербурга взрывались как бомба. О его статьях шли споры, и власти считали его опасным либералом. Но вот что забавно. Центральная идея всех его статей – забота о спасении российского дворянства, укреплении его роли и влияния в государстве. Он был певцом свободы, но только для одного, и так уж привилегированного класса. Ирония судьбы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 348 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки по городу и области 5 ДТП, 2 человека пострадали. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 17 мая 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
2: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
1: Что именно?
2: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого? Или там...
1: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокате. Открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, ага. Когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
2: А вы изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
1: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ: нельзя.
2: А вы каким-то конкретным или много каким?
1: Всем. Ну, то есть сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми. Но тенденция рынка такая, что не оформляют.
2: А они такие: да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом: а, мотоциклы, извините.
1: Это... Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь: можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ: вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, вот да. Как-то так. Вот это основной риск, ага. Да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри,
13: там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага.
14: Да, да. Ага.
13: Вот, там дорога,
14: а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а на прошлой неделе громко и ярко прошло празднование 9 мая. Как всегда, отлично прошел мотопробег в честь Дня Победы по дороге жизни. С удовольствием поучаствовали в нем и, конечно, поели очень вкусной солдатской каши. Огромное спасибо организаторам за отличное и такое важное мероприятие, которое проходит уже 18 лет и становится с годами только лучше. Ну, а наступающая неделя пройдет уже под знаком общегородского открытия мотосезона 2026 года. О нем я расскажу подробнее чуть позже в анонсе события. Пока скажу только, что будет много вечеринок, и боюсь, что все их мне не добавить в один анонс. Но мотоциклистам точно будет чем занять себя на этой неделе. Ну, а что касается погоды, то на неделе ожидаются облачные дни, около 15 градусов тепла, и будет несколько дождливых дней. В целом, типичная весенняя погода для нашего любимого города. Ну, а на день открытия мотосезона пока дождя не ожидается, что не может не радовать. Что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 13 мая в среду состоится очередная встреча «Прохват начинающих мотоциклистов» проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Цель и маршрут будут объявлены на месте сбора. Конечно, будет краткий инструктаж по езде в колонне. Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды за час будет принято решение, ехать или нет. Поэтому следите за комментариями организаторов. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. А подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 15 мая в пятницу в легендарном мотобаре Road 148 по адресу Лиговский проспект 289 состоится официальная пятничная вечеринка перед городским открытием мотосезона. На вечеринке вы сможете окунуться в те былые времена, положившие начало истории многих в мотопетербурге. Никаких концертов, музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка, еда – все как было когда-то. Начало запланировано на 20:00. Можно просто приехать посидеть попить чай, а можно засидеться до глубокой ночи. Главное не пропустить само открытие, так что держим себя в руках. 16 мая в субботу состоится городское открытие мотосезона 2026 года. Как уже несколько лет подряд, открытие пройдет на парковке «Зенит-арены», сектор парковки номер П-22. С 11:00 будет открыта основная площадка с внешней стороны арены. Концерт, экспозона, шоу-программа и презентация проектов. Ну а в 13:00 запланирован старт мотоколонны по Старому Петербургу. А по завершении пробега программа на основной площадке продолжится до 17:00. При этом с 16:00 будет дан старт вечеринки у клуба «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, где с 19:00 и до самого утра для вас выступят группы «Джинс Роузес», «Харди Дэвидсон», «The Pretty Bitches» и «Диджей Олси» и «Рокси». Собственно, мероприятие на весь день, и наверняка будет чем заняться, помимо езды в колонны. Так что не забываем приехать и поучаствовать в этом знаковом мотособытии нашего любимого города. Также 16 мая в субботу пройдет еще одна вечеринка в честь открытия мотосезона. Мотоклуб «Вервольф МС» приглашает всех мотоциклистов и причастных к мотосообществу посетить свою вечеринку в честь открытия мотосезона, которая пройдет в кальянной «Royal Smoke» и пабе «Даблин» по адресу улица Калантай, 18А. В программе будут увеселительные мероприятия и дегустация крафтовых напитков. 17 мая в воскресенье состоится традиционный весенний мотопрохват петербургских мотоциклистов в Амгинскую школу-интернат для детей с нарушением зрения. Время сбора колонны 10:00. Старт запланирован на 10:20. Место сбора АЗС «Татнефть» по адресу Советский, проспект 57А. Ну а в программе мероприятия будут концерт, субботник, игра в футбол с командой интерната, а также покатушки детей на мотоцикле. А в завершении мероприятия в 15:30 ожидается вкусный борщ. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 17 мая в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкой улицы, дом 24, состоится праздничный концерт группы «Чиж и Ко». А это значит, что публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива. автору песен Сергею Чигракову по прозвищу Чиж 65 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков, как никто другой, умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Ну, конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет все тот же матерый русский блюз. Немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов. Лично я знаю множество поклонников творчества Чижа и убежден, что на концерт обязательно надо сходить. Ну, а начало концерта запланировано на 19.00. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще проходят лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 13 мая 1859 года князь Петр Долгоруков нелегально покинул Россию. Это была крайне противоречивая и весьма интересная фигура. Историк, публицист, автор сочинений по генеалогии российского дворянства. Острый публицист, который, по словам Герцена, дразнил без отдыха и пощады точно быка русское правительство и заставлял дрожать комарилью Зимнего дворца. Долгоруков и в эмиграции продолжал свою разоблачительную деятельность. Каждый его петербургский очерк или письмо из Петербурга взрывались как бомба. О его статьях шли споры, и власти считали его опасным либералом. Но вот что забавно. Центральная идея всех его статей – забота о спасении российского дворянства, укреплении его роли и влияния в государстве. Он был певцом свободы, но только для одного, и так уж привилегированного класса. Ирония судьбы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: его никак, кто кого.
1: Back to Australia. Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone, микрофон Антон Турский. Каждую неделю все самое крутое, может даже и супер крутое из мира музыки, новостей. Ну и, конечно же, рассказ у нас сегодня, увлекательнейший рассказ про людей, которые любят отдыхать в караванах, на колесах. Это такой дом на колесах здесь, в Австралии. Это мега популярная штука, по-моему, даже популярнее и интереснее, чем в Америке. Я слышал такие мнения. Итак, садитесь поудобнее и начнем, пожалуй, с новостей.
3: The main news of the week in Australia.
2: Итак, самая австралийская новость. Люди снова купаются, хотя уже почти зима. В Южной Австралии стояла настолько странно теплая погода, что жители Аделаиды массово поехали на пляж. Хотя уже середина мая. Местные СМИ прямо называют это unusual warm spell. Австралия — это вообще страна, в которой любит очень странные погодные сюрпризы. Ведущий телешоу случайно уничтожил бабушку в прямом эфире. На австралийском шоу Tipping Point Australia ведущий Тодд Уитбридж подколол 81-летнюю участницу словами «You probably don't have a chance now». Что-то вроде «У тебя нет шансов, бабуля, сейчас». И зал моментально начал его освистывать. Он потом оправдывался, она сама это сказала, то все. Это уже стало мемом, вирусным мемом в австралийских соцсетях. Японец пешком пересек всю Австралию после расставания. Да-да, это не шутка. Японский блогер Кентаро Джин после расставания с девушкой решил, тогда просто пойду пешком и пересеку Австралию. И реально прошел около 6400 километров от западного побережья до Сидней. Теперь это почти 1 000 000 подписчиков. Типичная австралийская история. Немного безумная, немного inspirital и немного mate, are you okay? Ты вообще, у тебя с головой все в порядке или нет? В Австралии снова обсуждают Grey Nomads. После караван-шоу и бума дома на колесах снова обсуждают пенсионеров, которые покупают Gent Caravan, цепляют его к Land Cruiser и исчезают в Outback на коды. На Reddit опять спорят, это что, романтика или движущаяся пробка на 90 км в час. Голливуд снова оккупировал Австралию. Сидней Суиней сейчас опять в Австралии снимает лайв-экшен «Гэндэйм». Ее заметили в аэропорту Gold Coast вместе с Скутер Браун. Австралия сейчас стала огромной площадкой для Голливуда. Еще немного новостей, наверное, политическая. Австралийский бюджет сейчас обсуждают так, что это меню дорогого ресторана. Один из журналистов сравнил новый федеральный бюджет с 7-course degustation. То есть блюд много, выглядит красиво, а люди все равно уходят немного голодными. О себе скажу, что да, много изменений в политике и в социальной жизни в Австралии. Это заметно, и вы можете обратить внимание и на мигрантские законы, и в политике действительно приходят партии более такого, ну, например, национального толка, One Nation, например, хотя раньше это были партии такие, ну, второго, третьего плана. Ну, будем наблюдать за историей, которая развивается в австралийско-политическом плане, и мы переходим сегодня как раз к рассказу о так называемом вот караваном, то есть это дом на колесах. Я сходил на выставку, которая была у нас вот буквально в эти выходные. Я обязательно приложу фотографию в описании, и видео есть на моем Инстаграм, если кому интересно. От себя скажу, что мне, конечно, больше понравились вот так называемые юниты. Это машина, ну, там, класса, там, типа Toyota Land Cruiser, но у них такой кунг есть, где люди выстраивают такие металлические коробки для кухни, для еще каких-то вещей, и это очень удобно вот с точки зрения вот вообще таких диких путешествий по Австралии. Но есть уже такая сложившаяся традиция, относящаяся к путешествиям на домах на колесах, и это более взрослое поколение, и, в общем, тоже интересна очень культура, субкультура. Я вот сейчас расскажу про вообще историю, особенности этой культуры в Австралии. Итак, давайте по порядку. Австралия действительно одна из самых крупнейших караван-стран мира. Сейчас в Австралии зарегистрировано более 900 тысяч караванов, ну, практически миллион, и кемперов. И индустрия оценивается примерно в 23 миллиарда долларов в Австралии. Кстати, по поводу регистрации, просто от себя скажу, что надо не забывать, что каждый караван еще отдельно надо регистрировать. Ну, практически как машину, и платить за эту регистрацию. Ну, там все зависит от размера и вообще стоимости каравана. Но, в принципе, это тоже такая приличная сумма. То есть там вы в 3 месяца может, должны платить, ну, в районе там, $500, может быть, до 1000. Итак, при этом население всего 27 миллионов человек, просто надо не забывать, в Австралии. И что по сути, хочется отметить, что караваны тут распространены сильнее, чем в Европе, а культура роуд-трип достаточно, как я уже говорил, интереснее и даже глубже, чем в США. Итак, Grey Nomads – уникальное австралийское явление. Это пенсионеры, когда продают дом, покупают ланд-крузеры, караван и едут жить по всей стране годами. А их называют Grey Nomads. Это как седые кочевники, переводится. И это настолько массовое явление, что города в глубинке реально живут за их счет. Многие маленькие таунс выживают за счет караван-туризма. И, ну, в общем, это явление очень серьезное для Австралии. The Big Loves – почти обряд посвящения. Многих австралийцев это мечта – выйти на пенсию и сделать полный круг по Австралии. Это примерно 20 тысяч километров, занимает обычно год где-то. И, ну, может быть и меньше, а может больше. Некоторые делают это несколько раз в жизнь. И это даже такая негласная традиция – ехать именно по часовой стрелке вокруг Австралии. И я, кстати, от себя скажу, что я тоже всегда езжу по часовой стрелке, но проезжаю пока что только половину Австралии, то есть по кругу. И мне этого, конечно, уже тоже хватает. Ну вот просто от себя скажу, что если ехать вот так вот нон-стопом, то есть спать просто и опять садиться за руль, то, в принципе, нужна вот где-то неделя, чтобы вот доехать, вот проехать половину Австралии. Но вы уже будете, конечно, не живы и не мертвы к этому времени. Вот, значит, австралийские караваны совсем другие, чем европейские. Они, в Европе они более маленькие, низкие и рассчитаны на асфальт. А в Австралии огромный высокий клиренс. Я на видео там очень много специально обращал внимание на подвеску. Там специальные колеса, более такие мощные, усиленные для специальной езды по оффроуд дорогам. Ну, естественно, дополнительно всякие штуки, там, баки воды, солнечные панели и так далее. Ну, и, кстати, дизельные хитеры. Это, кстати, такая вещь полезная, особенно зимой. Вот. Почему Виктория именно центр индустрии? Это штат Виктория, вот где я сейчас живу. Действительно, по выставке, которую я посетил вот в эти выходные, можно сказать, что это просто, ну, там, стадион. Они взяли стадион там, где конные скачки проходят, и просто он весь заставлен вот этими производителями. В основном, ну, вот, если называть бренды, это Jayco, Nova Caravans, Crossider Caravans и New Age Caravans. Они достаточно вот известные бренды. Я вот Jayco обратил внимание, мне очень понравилась модель Swans. И чем они хороши? Ну, просто они делаются в Австралии и в основном делаются из комплектующих австралийских. Потому что я могу сказать от себя, что вот если ценовой сегмент, да, вот, грубо говоря, от 30 тысяч долларов до 100 и больше, да, то процентов 90 производителей это просто Китай, и единственное, какие-то могут быть элементы сборки в Австралии или электрика австралийская. А так это, ну, просто реально производитель Китай, и сами люди, которые представляют эти компании, они китайской национальности. Вот, в основном здесь это район Данделонга, но я, кстати, на тебя скажу, что вот мне понравилось несколько моделей брендов, это Jayco, вот как я уже сказал ранее, и еще мне понравилось Go Fields, ну уж понятно, почему они мне понравились, потому что они находятся в Мэриборо, это центр золотой лихорадки, и там живут очень брутальные ребята, включая байкеров и майнеров, они, кстати, очень такие близкие по духу, очень такие своеобразные ребята. Я этим занимаюсь уже лет 15, наверное, могу сказать, что да. Это очень многие байкеры-майнеры, а очень многие майнеры-байкеры. Вот, и поэтому очень близкие увлечения и хобби. Я не знаю, как сейчас в России с этим делом, но вот здесь это очень популярно и развивается семимильными шагами. Сейчас детекторов все больше и больше. Вот именно для поиска самородков из золотых кусочков. Вот. Значит, про Jayco я уже сказал. Это почти австралийский Ford среди караванов. Фактически доминирует на рынке. Компания уже с 1975 года. Сейчас это просто реально гигант. Очень много моделей интересных, там, начиная от такого, знаете, каравана, который как прицепчик, который раскладывается в плана, который как прицепчик, который раскладывается в такой дом, да, ну, как бы из материала. Вот.

ты уже спишь или там смотришь телек в кровати. Вот, значит, действительно, очень много вот этих бонусов связано с электричеством. Сейчас то есть солнечные панели и электрику используют в караван вот этих устройствах, чтобы можно было подпитывать и сотовую связь, и там Starlink, чтобы выходить на спутник, и, ну, естественно, всякие холодильники и кондиционеры. Вот. Очень удобно. Сейчас, конечно, технологии двинулись очень серьезно вперед. И вот, конечно, ковид ускорил безумный бум. Во время ковида индустрия просто взорвалась, так как границы закрылись, и многие стали линять просто и из городов. И сейчас, в общем-то, есть интересный такой... Ну, сейчас есть... такой кризис небольшой, потому что после бума начались проблемы, кредиты стали дороже, топливо вот сейчас вот тоже прыгнуло, и, соответственно, караван, вот эти дела стали дорогие сами караваны, и услуги караван-парков тоже стали дорогие. Вот, я сказал уже про цены, это цены достаточно такие серьезные. То есть, если от 35 до 80 тысяч вот серьезный караван купить, ну, извините, за это можно и Toyota купить Land Cruiser, да, там, какую-нибудь очень даже хорошую. Вот, значит, караван-шоу в Австралии, это реально большая очень индустрия. Очень интересно было вот там побывать. Ну, вот в чем... Забавный факт, я усмотрел, есть старый австралийский стереотип, что Toyota Land Cruiser, Giant Caravan, 90 км в час в зоне 110 и наклейку «We are spending the kids inheritance». Ну, что это почти гарантированно Грейх Номанс. Ну, вот это очень популярная такая тема, и мне она тоже понравилась, запала в душу. То есть мы, типа, тратим наследство детей. Вот, это такая шутка. Ну, вот это гарантированно, что там едут такие пожилые туристы, но очень всегда позитивные, веселые, и я бы сказал, это одно из главных, наверное, свойство Австралии, когда ты уже достаточно во взрослом поколении и во взрослом возрасте, и ты не смотришь как-то пассивно на жизнь, а именно очень активный у тебя образ жизни, то есть ты путешествуешь, там ходишь на всякие тусовки, там я видел там пару, которые там 85 лет, они ходят в казино, пьют шампанское, то есть это, причем здесь люди, ну, это как бы средний уровень людей, то есть это не супер там богатые люди, просто которые смогли работать, они накопили там на свои пенсии и могут себе позволить вот просто взять и расслабляться уже во второй половине своей жизни. Ну что же, а давайте перейдем тогда к музыке уже наконец.

Итак, у нас сегодня The Triffids. Это действительно уникальная группа. Они, конечно же, не стали бы гигантом уровня Inxs или Midnight Oil, но для альтернативной музыки Австралии это почти настоящая священная корова. Ой, группа. Их влияние огромно. Кейф до современной инди-сцены. Let's not

Они появились буквально на краю мира. Группа возникла в городе Перт в конце 70-х. Это Западная Австралия. И это важно понимать, когда Перт был почти в музыкальной изоляции. Музыканты рассказывали, что ощущение от жизни было там такое, что это как жизнь на последней остановке мира. Я не знаю, как там в Купчино или в Мурино. Это я шучу, конечно. Это скорее я говорю про шушары. Опять же, тоже шучу. И это очень слышно в их музыке. Огромные пространства, пустые дороги, жара, одиночество и чувство расстояния. Именно поэтому песня «Wide Open Road» стала почти неофициальным гимном австралийских road trips.

Несколько слов про название. The Trifids — это отсылка к роману The Day of the Trifids, про гигантские хищные растения. Но забавно, что сами музыканты позже говорили, что название было немножко дурацким, но менять уже было как-то поздно. Вот придумали уже такую фигню и решили уже оставить.

Жили они, вот все члены группы, как сквотеры. В начале 80-х группа была очень бедной. Когда они переехали на восточное побережье, то жили в полуразрушенных домах, старых складах и дешевых шерхаус. Один из таких домов называется Lawson Square Infirmary. Позже это имя стало названием сайт-проекта группы. В интервью участники вспоминали, ну, естественно, тараканов, жару, отсутствие денег и бесконечные туры по пабам. Очень типичная история австралийских бэндс того времени.

Что вот еще интересный факт, что британская пресса их обожала больше, чем сама Австралия. Это интересный феномен 80-х, как и The Go-Betweens, или Nick Cave and the Pet Seeds, Triffids сначала стали культовыми в UK. Вот. А когда они приехали в Лондон, британский NMA вынес их на обложку с заголовком «The Year of the Triffids». Для австралийской группы середины 80-х это было просто огромным событием. На коммерчески они все-таки не взорвались, и это стала одной из больших трагедий группы, хотя критики их обожали, музыканты их уважали. Это, знаете, как музыканты для музыкантов. А массовой суперзвездности, ну, не случилось.

Ну а Дэвид Маккомб был реально одержим текстами. Многие вспоминают, что Маккомб относился к песням почти болезненно серьезно. А в документалке про него есть фраза «If music isn't extraordinary, what the point?» Ну, он, то есть, бесконечно переписывал тексты, читал литературу за поем, писал очень образно и часто создавал песни, как маленькие рассказы. Пол Келли говорил, что песни Трафетс — это просто... ты их не просто слышишь, а ты видишь их и чувствуешь.

Хочу отдельно остановиться на вообще фигуре Макомба и насколько была тяжелая у него судьба и жизнь. В 1986 году он получил серьезную травму позвоночника. Это было в Англии. После этого у него начались хронические боли, депрессия, проблемы с наркотиками. Позже ему сделали пересадку сердца, но при этом друзья говорили, что он продолжал писать песни почти маниакально, даже когда был просто очень в болезненном состоянии. Он умер в 1999 году, всего 36 лет от роду.

Ну, вот забавный факт откопал про школу в Мельбурне. После распада группы и смерти Дэвида Маккомба некоторые участники ушли в обычную жизнь, а люди на Reddit, в интернете потом внезапно писали: «О, Роберт Маккомб был моим учителем, Geographic Music». Ну, представьте, вы сидите на уроке географии в Мельбурне, а учитель — участник одной из величайших австралийских инди-групп. То и напоследок пару слов о дискографии группы. Самый известный альбом, главный альбом группы Born Sunday Devotional. Его часто называют одним из самых лучших австралийских альбомов вообще и одним из самых австралийских sounding records. А песня Wide Open Road — это почти культовый артефакт Австралии 80-х, и очень многие австралийцы ассоциируют ее с ночными дорогами, аутбеком, поездками между штатами и ощущением огромной, но пустой страны. Ну что ж, на этой ноте заканчивается сегодняшняя передача. Но будут еще следующие выпуски, недели, ну и, конечно, ноты позитивной австралийской музыки. Итак, с вами был Антон Тульский. Всего хорошего, до следующей недели.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Société Financière Associée.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: радио.
1: Where rock music lives.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая выходит по средам в это время. Но, естественно, это связано с днем недели, как выход программы. А, конечно, программа посвящена среде джаза. Этому огромному совершенно, как вам сказать, такому пространству, заполненному замечательной музыкой и замечательными джазовыми музыкантами. И сегодня в моей среде один из самых великих джазовых органистов с его альбомом. Но этот великий органист, зовут его Джейми Смит. Ну, этот инструмент вообще, честно говоря, появился не сразу в джазе. Хаммонд-орган B-free. Так модель этого инструмента. Естественно, появился он в далекие еще 30-е годы. Некий мастер часовой, причем мастер по фамилии Хаммонд, вот изобрел этот инструмент, электрический инструмент. Но добился большого результата, потому что его тембры были очень похожи на звучание настоящего органа. И, конечно, этот инструмент был востребован больше всего, конечно, в местах культовых, религиозных, у католиков, протестантов, заменяя, конечно, вот такое звучание настоящего органа. Тогда не было еще никаких синтезаторов, естественно, и этот инструмент пришелся, что называется, к двору. Но тут же этот инструмент заметили исполнители блюза и затем и джаза. И появились целая плеяда замечательных органистов джазовых. И среди них, конечно, Джимми Смит, один из таких, наверное, самых весомых, являющийся ориентиром для многих других. И сегодня есть замечательные органисты, они в других моих программах, но Джимми Смит, он, конечно, такой основатель джазового органа, как исполнителя и манеры игры на нем. Вот этот альбом мы сейчас и будем слушать. С Джимми Смитом, как правило, это такое вот органное трио джазовое, если говорить. Это всегда, ну, конечно, сам орган, обязательно гитара в сопровождении и исполнитель на ударных инструментах, потому что басовая партия обычно исполняется самим же органистом. Но вот в данном случае Джимми Смит орган, с ним замечательнейший, тоже один из лучших в истории джаза гитаристов и ныне живущий, Кенни Баррелл и Дональд Бейли на ударных инструментах. Ну и в этом альбоме, конечно, большая часть – это джазовые стандарты. Вот все эти мелодии, которые будут звучать, взятые для импровизации, безусловно, относятся к понятию джазового стандарта. То есть такой золотой фонд мелодического джаза, тех мелодий, на которые любят импровизировать джазовые музыканты. Ну и начнем слушать этот альбом с композиции Ричарда Роджерса. Напоминаю вам, что Ричард Роджерс – это один из великих композиторов популярной американской музыки 20 века. И поэтому его мелодии из его мюзиклов и из музыки кино часто в репертуаре джазовых музыкантов. И становится таким образом джазовым стандартом. Вот его мелодия под названием «Маленькая девочка грустит». Джимми Смит, орган и его друзья –

Ну, вот следующий типичный джазовый стандарт, пришедший из 20-х годов. И автор этой мелодии Рэй Хендерсон. Там, по-моему, чуть не 1925 год, дата появления этой мелодии. Но она до сих пор не выходит из репертуара джазменов. Кто только не переиграл ее. И великий Майлз Дэвис, и многие-многие другие. Называется эта мелодия «Bye Bye Blackbird». «Прощай, черная пташка». Джимми Смит, «Хаммонд-орган».

Вот замечательная баллада джазовая, тоже того же времени, первой половины 20 века. Автор этой мелодии Рой Ахмед. И неизвестный мне совершенно человек, но а баллада довольно популярна, потому что ее играли многие джазмены. Называется она «Руби».

Вот и следующий, тоже джазовый стандарт. Автор этой мелодии знаменитый, автор многих мюзиклов бродвейских, Курт Вайль. Особенно он знаменит своей трехгрошовой оперой «Курт Вайль». Ну вот, а эта мелодия, которую многие исполняли, называется она «Сентябрьская песня».

Опять Джимми Смит возвращается к Ричарду Роджерсу, то есть к его чудесным мелодиям. И вот еще одна из них, такая тоже ставшая джазовым стандартом под названием «Я не знал, который был час».

И вот тоже такой старинный классический джазовый стандарт, принадлежащий им Юби Блейку, одному из известнейших пианистов первой трети 20 века. Вот он прожил, кстати, длинную жизнь. Я знаю, что он прожил до 100 с лишним лет и играл до последнего момента, Юби Блейк. Ну, вот как бы оставил воспоминания о себе в композиции, которую он сочинил, конечно, задолго до своего ухода из жизни, а назвал ее так «Воспоминания о тебе».

Вот еще чудесный шедевр Джимми Ван Хьюзена, тоже плодовитого автора 20 века, давшего столько джазовых мелодий. Вот она, эта баллада под названием «Ну, прекрасно».

Но Джимми Смит опять нас возвращает к творчеству великого Дюка Эллингтона. Это его шедевр «Mood Indigo» – «Настроение Индиго».

Вот тоже хорошая мелодия. Сочинил ее некто Вайдлер. Называется она «Когда мы молоды». Играет трио Джима Смита.

Еще одна мелодия Ричарда Роджерса. Видите, как он популярен, потому что в репертуаре джазовых музыкантов 20 века вы часто найдете мелодии Ричарда Роджерса. Эта мелодия называется «Может, весна поможет тебе».

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Моторадио.
1: Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.